0: Радио Z.
1: Один день без войны, поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сколько без тебя ночей глухих,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Позвони как-нибудь.
1: Радио Z.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг.

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

0: Мальчик.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Танк подбит, танк разбит.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Одна, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим строй.

0: часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о создании специальной комиссии, которая будет заниматься применением ограничительных мер к людям, находящимся за границей и уклоняющимся от исполнения наказания. В комиссию войдут представители Минюста, МВД, ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Кроме того, комиссия будет рассматривать вопросы о ежемесячной помощи близким родственникам таких граждан, если у них нет собственного дохода. Новый орган возглавит министр юстиции Константин Чуйченко. Для пострадавшего от атак беспилотников бизнеса могут отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий нормативный акт находится в высокой степени готовности. Послабление планируют распространить не только на маркетплейсы, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры, поврежденные в результате атак. При этом проверки все же смогут проводить, если сработают индикаторы риска, признаки возможных нарушений обязательных требований. До конца года пенсии вырастут у нескольких категорий россиян. Самое масштабное из оставшихся повышений ожидается с 1 октября. Военные пенсии планируют увеличить на 4%. Изменения также затронут бывших сотрудников МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, Пожарной службы и таможни. Кроме того, выплаты автоматически увеличиваются у пенсионеров, которым исполняется 80 лет, а также у получателей первой группы инвалидов. Они имеют право на удвоение фиксированной выплаты с доплатой. Для пенсионеров с 30-летним сельским стажем предусмотрена 25-процентная надбавка. Тем, кто достаточно долго работал на Крайнем Севере, фиксированную часть пенсии увеличат на 50%, а в приравненных районах на 30%. Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50 лет. Согласно данным, преподавателей младше 30 лет всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный. Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков выразил мнение, что молодежь не идет работать учителями из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и частых реформ в сфере образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного дня!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
4: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смерти.

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов.

Старых друзей узнаю, а тем лет 25. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России.

фотографий увядших глядят, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути сойти.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о создании специальной комиссии, которая будет заниматься применением ограничительных мер к людям, находящимся за границей и уклоняющимся от исполнения наказания. В комиссию войдут представители Минюста, МВД, ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Кроме того, комиссия будет рассматривать вопросы о ежемесячной помощи близким родственникам таких граждан, если у них нет собственного дохода. Новый орган возглавит министр юстиции Константин Чуйченко. Для пострадавшего от атак беспилотников бизнеса могут отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий нормативный акт находится в высокой степени готовности. Послабление планируют распространить не только на маркетплейсы, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры, поврежденные в результате атак. При этом проверки все же смогут проводить, если сработают индикаторы риска, признаки возможных нарушений обязательных требований. До конца года пенсии вырастут у нескольких категорий россиян. Самое масштабное из оставшихся повышений ожидается с 1 октября. Военные пенсии планируют увеличить на 4%. Изменения также затронут бывших сотрудников МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, Пожарной службы и таможни. Кроме того, выплаты автоматически увеличиваются у пенсионеров, которым исполняется 80 лет, а также у получателей первой группы инвалидов. Они имеют право на удвоение фиксированной выплаты с доплатой. Для пенсионеров с 30-летним сельским стажем предусмотрена 25-процентная надбавка. Тем, кто достаточно долго работал на Крайнем Севере, фиксированную часть пенсии увеличат на 50%, а в приравненных районах на 30%. Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50 лет. Согласно данным, преподавателей младше 30 лет всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный. Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков выразил мнение, что молодежь не идет работать учителями из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и частых реформ в сфере образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного дня!

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
5: Снизим цену.
4: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
5: 56 96 00.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Тут все другое. Солнце, воздух. Земля смешала грязь и кровь, и сотни. Тысячи осколков ее вспахали, словно дождь. Седые улицы разбиты, дороги словно полынья, и трупы тут домов разбитых, деревья скошены до пня. Случайный встретится прохожий, уронит взгляд и вдаль пойдет. И канонады звук знакомый на землю сразу всех кладет. Разрыв один, второй раздался, и дым кругом сложился дом, а танк весь кирпичом окрашен, с закрытой огневой идет. Проедет так, что все трясется и ощетинится броня. Погнут наклонный лист об шифер, и фара левая слегка. Усталым взглядом серых, тусклых, пустых, измученных без сна, с лицом седым, худым и грустным, танкист посмотрит на меня. И день за днем, уже 2 года, за метром 100, не без потерь, сметем фашистскую угрозу и отомстим мне за парней.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: собираем. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о создании специальной комиссии, которая будет заниматься применением ограничительных мер к людям, находящимся за границей и уклоняющимся от исполнения наказания. В комиссию войдут представители Минюста, МВД, ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Кроме того, комиссия будет рассматривать вопросы о ежемесячной помощи близким родственникам таких граждан, если у них нет собственного дохода. Новый орган возглавит министр юстиции Константин Чуйченко. Для пострадавшего от атак беспилотников бизнеса могут отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий нормативный акт находится в высокой степени готовности. Послабление планируют распространить не только на маркетплейсы, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры, поврежденные в результате атак. При этом проверки все же смогут проводить, если сработают индикаторы риска, признаки возможных нарушений обязательных требований. До конца года пенсии вырастут у нескольких категорий россиян. Самое масштабное из оставшихся повышений ожидается с 1 октября. Военные пенсии планируют увеличить на 4%. Изменения также затронут бывших сотрудников МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, пожарной службы и таможни. Кроме того, выплаты автоматически увеличиваются у пенсионеров, которым исполняется 80 лет, а также у получателей первой группы инвалидов. Они имеют право на удвоение фиксированной выплаты с доплатой. Для пенсионеров с 30-летним сельским стажем предусмотрена 25-процентная надбавка. Тем, кто достаточно долго работал на Крайнем Севере, фиксированную часть пенсии увеличат на 50%, а в приравненных районах – на 30%. Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50 лет. Согласно данным, преподавателей младше 30 лет всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный. Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков выразил мнение, что молодежь не идет работать учителями из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и частых реформ в сфере образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного дня!

Открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна душа у незваного гостя,

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Билдер.

Грозный страж и защитник от напастей, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Артем Быковский, 35 лет. Родился на Донбассе, в городе Енакиево. Ушел на фронт исполнять давнюю мечту – быть частью ЧВК «Вагнер». Штурм Артемовска прошел без единой царапины. После окончания контракта стал защищать белгородское небо с оружием в руках.
7: Каким было ваше детство?
9: Детство, ну, знаете, откровенно говоря, не самый приятный момент, потому что детская жестокость бывает очень сильно безграничной. Не все одноклассники относились адекватно, нормально. Физически был слабее. Не виню никого, зла не держу.
7: Обижали в школе?
9: Ну, не без этого, но зато я был умнее.
7: Скажите, а родители что говорили? Сам защищайся, или приходили разговаривать?
9: Тут такая ситуация, что я вырос в неполной семье, я вырос только с мамой. Да, мама поддерживала, да, ну, у нас сама боевая довольно-таки, тем более старший сержант запаса Советского Союза.
7: Ух ты!
9: Да, в семье самое высокое воинское звание – это у нее. Помогала, поддерживала, огромная благодарность ей за это.
7: А вот ее должность, скажем так, сказывалась на вашем воспитании?
9: Знаете, тут сказывалась скорее не то, что должность, а то, что у нее было 3 родных брата, 2 из них старшие.
7: Так.
9: Ну и в советские годы вырасти, сами понимаете, и драться умела, и другие приколы разные, на мотоцикле, на машине.
7: А как вы попали на специальную военную операцию?
9: Я служил не только службу по призыву, я еще служил по контракту ранее. И в 2018 году я вернулся домой, работал, занимался своей деятельностью. И когда началось СВО, да, уже тогда понимал, что настанет момент, что я туда попаду. И в какой-то момент уже не смог быть в стороне. Оставался вопрос, с каким подразделением туда ехать. Ну и, как очень многие, я подумал, что если ехать, то ехать с теми, кто лучше. Опять же, это осуществить одну давнюю мечту, это был «Вагнер». На тот момент ребята тоже работали по телевидению, часто показывали. Ну и в целом за их работой я уже следил не первый год. Знал, что это за кухня. И прекрасно осознавал, что ждет впереди.
7: Куда попали?
9: Артемовск. Штурм Артемовска, как раз вот весь его застал. Но судьба распределила так, что я был не штурмовиком. За время службы по контракту у меня был опыт работы в артиллерии, понимание, как нужно работать. И вот все время нахождения на СВО был в артиллерии.
7: Ранения были?
9: Боги уберегли. Нет, ни ранения, ни единой царапины, ничего.
7: Это как действительно... вы думаете, почему? Что вам помогло?
9: Знаете, я на этот счет всегда шучу, что мне просто отказали в вояже в Альгалу.
7: Это что значит?
9: У скандинавов есть поверье, что тот, кто погиб с оружием в бою, отправляется в ихний рай, в Альгалу.
7: Угу.
9: Сказали, пока не достоин, поживи.
7: Вы, тем не менее, рассказываете не только с гордостью, но и с радостью о том, как проходила ваша служба. А были ли какие-то моменты, которые, к сожалению, вызывают другие эмоции у вас?
9: Да, к сожалению, таких моментов очень много. Даже, знаете, лишний раз не хочется, конечно, вспоминать, но в памяти все равно это всплывает. В первую очередь, это потеря товарищей, потому что война есть война. Боевые действия – это всегда будет. Очень много моментов, связанные с террористическими действиями киевского режима по отношению к мирным жителям. Конечно, знаете, как говорят многие, хочется выпить и забыться. Но проблема в том, что алкоголь не пью. Поэтому живем с этим.
7: Сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
9: Общая сложность сначала от выезда за ноль и до выезда обратно составил 9 месяцев.
7: Почему вернулись?
9: Закончился срок командировки. Угу. Дома также у мамы проблемы со здоровьем. Была возможность пока не возвращаться. Но, тем не менее, все равно не усидел слишком долго. Сейчас также с оружием в руках защищаю территорию Белгородской области.
7: Защищаете наше небо?
9: Да.
7: Мама гордится вами?
9: Мама очень гордится, всегда во всем поддерживает. Даже когда уезжал вот на службу по контракту на Северный Кавказ, на СВО, многие говорили ей знакомые, вот как ты отпустила, как ты позволила. Она всегда говорит, это его выбор, может быть, это его судьба. Кто я такая, чтобы становиться поперек дороги?
7: Как часто вы говорите маме, что вы ее любите?
9: Очень часто. Очень часто. И благо, что сейчас живем под одной крышей. Опять же, в целях безопасности. Мало ли что, потому что ну, возраст, здоровье тоже берут свое. Поэтому говорю очень часто. С ней всегда отношения доверительные. И секретов ни у кого нет.
7: Готовы ли вы прямо сейчас позвонить маме и сказать ей слова благодарности?
9: Да. Главное, чтобы дома сеть ловила.
7: Звоню.
9: Алло, мамуль, слышишь?
0: Да-да. Да-да, слышу.
9: Мамуль, я сейчас на радио, ты в прямом эфире. Мамуль, просто хотел сказать, что я тебе безмерно благодарен за всю ту поддержку, которую ты мне всегда оказывала. И я тебя очень сильно люблю.
0: Спасибо, сыночка, я тебя тоже очень люблю, очень сильно люблю. Я горжусь тобой, сыночка.
9: Спасибо, мамуль. Для меня это самое важное.
7: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
4: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Рогобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 112 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 14 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 130 беспилотников. В Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования его родным. В Белгородском, Грайворонском, Красноярушском и Шебекинском округах пострадали 4 человека. Необходимая медицинская помощь оказывается. Утром в Белгородском округе в селе Салахи при атаке дрона на автомобиль мужчина получил ранение головы. Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 49 объектов. В Белгороде за этот период восстановлено 43 жилых помещения. В Белгородском округе завершены работы в частном жилом доме в селе Никольское. В Красноярушском округе завершены работы на одном частном доме. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 4 объекта. Закрыт тепловой контур на одном объекте. Александр Шуваев анонсировал старт приема заявок на ежегодное награждение почетными знаками «Доброволец Белгородчины» и «Юный доброволец Белгородчины». Награды получают волонтеры и общественные организации за значимый вклад в развитие добровольческого движения в регионе. За 4 года знака «Доброволец Белгородчины» удостоились 376 жителей области, «Юный доброволец» – 49 юных активистов. Прием документов на взрослую номинацию продлится до 15 октября – на детскую до 1 ноября. Подробнее на сайте Министерства по делам молодежи Белгородской области. В Белгороде близится к завершению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадь двухэтажного ФОКа, расположенного на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия», составляет порядка 1450 квадратных метров. Строители завершают работы по витражному остеклению, устройству входной группы и отделке цоколя. В помещениях ведется чистовая отделка. Параллельно завершается монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных коммуникаций. На прилегающей территории специалисты укладывают тротуарную плитку и высаживают растения. Работы завершат в четвертом квартале 2026-го. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Владис, агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я твой ангел-хранитель. Тебя охраняю незримо. И спасая от бед, на коленях молитву шепчу. Это трудно понять и, наверное, необъяснимо. Только я за тобой невидимой тенью лечу. Охраняя твой сон, чуть дыша, я стою в изголовье. Укрываю от бурь, от дождей, от ненужных разлук. В холода согреваю, желая лишь только здоровья. И стараясь смягчить отголоски от жизненных вьюг. Если жизнь захлебнется однажды отчаянным криком, и рассеянный взгляд упадет на взведенный курок, я тебе подскажу. В лабиринте запутанном выход. И дам силы тебе, чтобы сделать последний рывок. И сейчас, когда строки мои осаждают тетрадку, я пишу этот стих и на время теряю покой. Я твой ангел-хранитель, и я знаю, все будет в порядке. До тех пор, пока ты позволишь мне быть рядом с собой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Z». Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет Тринити Моторс» в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Теннет Т4Л. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Теннет Trinity Motors.
4: Студия Гобежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 112 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 14 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 130 беспилотников. В Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования его родным. В Белгородском, Грайворонском, Красноярушском и Шебекинском округах пострадали 4 человека. Необходимая медицинская помощь оказывается. Утром в Белгородском округе в селе Салахи при атаке дрона на автомобиль мужчина получил ранение головы. Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 49 объектов. В Белгороде за этот период восстановлено 43 жилых помещения. В Белгородском округе завершены работы в частном жилом доме в селе Никольское. В Красноярушском округе завершены работы на одном частном доме. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 4 объекта. Закрыт тепловой контур на одном объекте. Александр Шуваев анонсировал старт приема заявок на ежегодное награждение почетными знаками «Доброволец Белгородчины» и «Юный доброволец Белгородчины». Награды получают волонтеры и общественные организации за значимый вклад в развитие добровольческого движения в регионе. За 4 года знака «Доброволец Белгородчины» удостоились 376 жителей области, «Юный доброволец» – 49 юных активистов. Прием документов на взрослую номинацию продлится до 15 октября – на детскую до 1 ноября. Подробнее на сайте Министерства по делам молодежи Белгородской области. В Белгороде близится к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадь двухэтажного ФОКа, расположенного на территории велолыжероллерной трассы «Олимпия», составляет порядка 1450 квадратных метров. Строители завершают работы по витражному остеклению, устройству входной группы и отделке цоколя. В помещениях ведется чистовая отделка. Параллельно завершается монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных коммуникаций. На прилегающей территории специалисты укладывают тротуарную плитку и высаживают растения. Работы завершат в четвертом квартале 2026-го. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Более 255 миллионов человек владеют русским языком. Он занимает 9-е место в мире по числу носителей. Об этом рассказала советник президента Елена Импольская. На русском говорят в не менее чем 68 странах. В Беларуси и Южной Осетии русский язык государственный. В Казахстане и Киргизии официальный. В Таджикистане и Армении язык межнационального общения. В Абхазии язык госучреждений. 8 сентября отмечается День языков народов России. Памятная дата при урочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Праздник учрежден указом президента. Россия ни при каких условиях не пойдет на паузу в боевых действиях, которую Киев будет использовать для подготовки новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что режим прекращения огня может работать только в западной парадигме. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе ночных ударов высокоточным оружием поразили военные объекты и предприятия в Киеве и других областях Украины, сообщили в Минобороны. Правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты, сообщают в Кабмине. До этого в перечень входили 9-миллиметровые пистолеты, в том числе для перевозчиков денег, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Теперь его дополнили техническими средствами противодействия беспилотникам. Оружие выдается по нормам, установленным правительством. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими пользуются ученики и пенсионеры. Главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Как показали исследования, на втором месте жалобы на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний этот фактор выделили 4%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио З.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького? Кто на новенького?

0: Катся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
10: Щедрые цены в нашем Доброцене.
11: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
13: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвенья

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Более 255 миллионов человек владеют русским языком. Он занимает 9-е место в мире по числу носителей. Об этом рассказала советник президента Елена Импольская. На русском говорят в не менее чем 68 странах. В Беларуси и Южной Осетии русский язык государственный. В Казахстане и Киргизии официальный. В Таджикистане и Армении язык межнационального общения. В Абхазии язык госучреждений. 8 сентября отмечается День языков народов России. Памятная дата при урочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Праздник учрежден указом президента. Россия ни при каких условиях не пойдет на паузу в боевых действиях, которую Киев будет использовать для подготовки новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что режим прекращения огня может работать только в западной парадигме. Вооруженные силы Российской Федерации в ходе ночных ударов высокоточным оружием поразили военные объекты и предприятия в Киеве и других областях Украины, сообщили в Минобороны. Правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты, сообщают в Кабмине. До этого в перечень входили 9-миллиметровые пистолеты, в том числе для перевозчиков денег, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Теперь его дополнили техническими средствами противодействия беспилотникам. Оружие выдается по нормам, установленным правительством. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими пользуются ученики и пенсионеры. Главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Как показали исследования, на втором месте жалобы на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний этот фактор выделили 4%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Артем Быковский, 35 лет. Родился на Донбассе, в городе Енакиево. Ушел на фронт исполнять давнюю мечту – быть частью ЧВК «Вагнер». Штурм Артемовска прошел без единой царапины. После окончания контракта стал защищать белгородское небо с оружием в руках.
8: Каким было ваше детство?
10: Детство, ну, знаете, откровенно говоря, не самый приятный момент, потому что детская жестокость бывает очень сильно безграничной. Не все одноклассники относились адекватно, нормально. Физически был слабее. Не виню никого, зла не держу.
8: Обижали в школе?
10: Не без этого, но зато я был умнее.
8: Скажите, а родители что говорили? Сам защищайся, или приходили разговаривать?
10: Тут такая ситуация, что я вырос в неполной семье, я вырос только с мамой. Да, мама поддерживала, да, ну, у нас сама боевая довольно-таки, тем более старший сержант запаса Советского Союза.
8: Ух ты!
10: Да, в семье самое высокое воинское звание, это у нее. Помогала, поддерживала, огромная благодарность ей за это.
8: А вот ее должность, скажем так, сказывалась на вашем воспитании?
10: Знаете, тут сказывалась скорее не то, что должность, а то, что у нее было три родных брата, двое из них старшие.
8: Так.
10: Ну и в советские годы вырасти, сами понимаете, и драться умела, и другие приколы разные, на мотоцикле, на машине.
8: А как вы попали на специальную военную операцию?
10: Я служил не только службу по призыву, я еще служил по контракту ранее. И в 2018 году я вернулся домой, работал, занимался своей деятельностью. И когда началось СВО, да, уже тогда понимал, что настанет момент, что я туда попаду. И в какой-то момент уже не смог быть в стороне. Оставался вопрос, с каким подразделением туда ехать. Ну и, как очень многие, я подумал, что если ехать, то ехать с теми, кто лучше. Опять же, это осуществить одну давнюю мечту, это был «Вагнер». На тот момент ребята тоже работали по телевидению, часто показывали. Ну и в целом за их работой я уже следил не первый год. Знал, что это за кухня. И прекрасно осознавал, что ждет впереди.
8: Куда попали?
10: Артемовск. Штурм Артемовска, как раз вот весь его застал. Но судьба распределила так, что я был не штурмовиком. За время службы по контракту у меня был опыт работы в артиллерии, понимание, как нужно работать. И вот все время нахождения на СВО был в артиллерии.
8: Ранения были?
10: Боги уберегли. Нет, ни ранения, ни единой царапины, ничего.
8: Это как действительно... вы думаете, почему? Что вам помогло?
10: Знаете, я на этот счет всегда шучу, что мне просто отказали в вояже Бальгалу.
8: Это что значит?
10: У скандинавов есть поверье, что тот, кто погиб с оружием в бою, отправляется в ихний рай, Вальгала.
8: Угу.
10: Сказали, пока не достоин, поживи.
8: Вы, тем не менее, рассказываете не только с гордостью, но и с радостью о том, как проходила ваша служба. А были ли какие-то моменты, которые, к сожалению, вызывают другие эмоции у вас?
10: Да, к сожалению, таких моментов очень много. Даже, знаете, лишний раз не хочется, конечно, вспоминать, но в памяти все равно это всплывает. В первую очередь, это потеря товарищей, потому что война есть война. Боевые действия – это всегда будет. Очень много моментов, связанных с террористическими действиями киевского режима по отношению к мирным жителям. Конечно, знаете, как говорят многие, хочется выпить и забыться. Но проблема в том, что алкоголь не пью. Поэтому живем с этим.
8: Сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
10: Общая сложность сначала от выезда за ноль и до выезда обратно составил 9 месяцев.
0: Почему вернулись?
10: Закончился срок командировки. Угу. Дома также у мамы проблемы со здоровьем. Была возможность пока не возвращаться. Но, тем не менее, все равно не усидел слишком долго. Сейчас также с оружием в руках защищаю территорию Белгородской области.
0: Защищаете наше небо?
10: Да.
0: Мама гордится вами?
10: Мама очень гордится, всегда во всем поддерживает. Даже когда уезжал вот на службу по контракту на Северный Кавказ, на СВО, многие говорили ей знакомые, вот как ты отпустила, как ты позволила. Она всегда говорит, это его выбор, может быть, это его судьба. Кто я такая, чтобы становиться поперек дороги?
0: Как часто вы говорите маме, что вы ее любите?
10: Очень часто. Очень часто. И благо, что сейчас живем под одной крышей. Опять же, в целях безопасности. Мало ли что, потому что возраст, здоровье тоже берут свое. Поэтому говорю очень часто. С ней всегда отношения доверительные. И секретов ни у кого нет.
0: Готовы ли вы прямо сейчас позвонить маме и сказать ей слова благодарности?
10: Да. Главное, чтобы дома сеть ловила.
0: Звоню.
10: Алло, мамуль, слышишь?
6: Да-да. Да-да, слышу.
10: Мамуль, я сейчас на радио, ты в прямом эфире. Мамуль, просто хотел сказать, что я тебе безмерно благодарен за всю ту поддержку, которую ты мне всегда оказывала. И я тебя очень сильно люблю.
6: Спасибо, сыночка. Я тебя тоже очень люблю, очень сильно люблю. Я горжусь тобой, сыночка.
10: Спасибо, мамуль. Для меня это самое важное.
0: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

не залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Простите, Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Завершается ремонт участка автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка. Работы идут в Белгородском округе. Обновляют 2,8 километра трассы между Разумным и Масловой пристанью в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже готово дорожное полотно, бортовой камень, система водоотведения, пересечения и примыкания. Сейчас специалисты ремонтируют тротуары и наносят разметку. Впереди ремонт остановок, шумовые полосы, знаки и ограждения. Дорога – часть опорной сети России и ключевая артерия для жителей Шебекино. По ней они добираются до Белгорода. Завершить работы планируют в течение месяца. Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур. Они займут площадь почти 326 тысяч гектаров. Работы уже ведут в Белгородском, Валуйском, Ведеревском, Губкинском, Новооскольском, Ракитянском, Равенском, Старооскольском, Чернянском и Яковлевском округах. В этом году аграрии намолотили свыше 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность ранних культур увеличилась на 1,6 центнера с гектара по сравнению с прошлым годом и составила 50,9 центнера с гектара. Валентин Демидов провел плановое совещание мэрии Белгорода. Основные акценты – сохранение динамики восстановления жилья после атак ВСУ, контроля за соблюдением сроков производства работ на всех объектах, где идет капремонт, и стратегическое планирование городского пространства. Даны поручения по развитию территории у храма Всемилостивого Спаса на Меловой горе, который недавно открылся. На этой неделе открывают храм Иоанна Воина в парке памяти. Это не только духовно значимое событие, ну и старт масштабной реконструкции одной из важных исторических территорий города. Строители продолжают закрывать тепловой контур в домах Белгорода. Количество поврежденных из-за атак ВСУ жилых объектов за неделю возросло на 72. В работе всего 2798 адресов. Валентин Демидов поручил подготовить проект реорганизации территории у входа в парк «Берега» со стороны галереи сказок. «Зеленый каркас города – стратегическая задача», отметил градоначальник. Планы на 2026-2027 годы намечены. Порядка 2000 саженцев деревьев, 10 тысяч кустарников, сотни тысяч цветов. Уже этой осенью начнут реализацию проекта озеленения въездных магистралей, в том числе улицы Волчанской. За предыдущие планы новые периоды все показатели по высадке выполнены на 100%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
8: Компания «Асфальт и бетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Наро-Фоминск – древний самобытный русский город. С XII века на этой земле было поселение, а в XVII столетии при соединении сел Фоминское и Малая Нара образовалось большое селение Наро-Фоминское. Постепенно оно выросло в город, который в 1929 году получил статус райцентра.
2: 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. С первых дней войны в городе началась мобилизация.
1: Более 2000 наро-фоминцев, в основном женщины и дети, строили оборонительные сооружения. Из жителей района и города был сформирован истребительный батальон, который отличился в боях во второй половине октября 1941 года.
2: Промышленность, сельское хозяйство Наро-Фоминска и района перестраивались на военный лад. В лесах строились землянки, возводились укрепления. Ночами на базы возили продовольствие, имущество и боеприпасы. По дорогам района эвакуировали население и имущество, гнали скот.
1: Осенью, в ходе наступления вражеских войск на Москву по плану «Тайфун», город оказался на направлении главного удара. Немцы назвали его «калиткой столицы».
2: Враг планировал быстро захватить Наро-Фоминск, окружить силы двух советских армий, сражавшихся на этом направлении, и прорвать линию фронта, открыв себе путь на Москву с запада.
1: Утром 14 октября бойцы нашей армии вступили в бой с передовыми частями врага и нанесли мощный удар, захватив первых пленных. На рассвете следующего дня крупные силы фашистской пехоты при поддержке большого количества артиллерии, минометов, авиации и танков перешли в атаку и к концу дня захватили город Боровск. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, части наших войск упорно и мужественно сражались и отстаивали каждый рубеж. 6 суток шли ожесточенные воздушные и наземные бои на подступах к Наро-Фоминску.
2: 17 октября в 11 часов над городом появились фашистские самолеты и посыпались первые фугасные и зажигательные бомбы. На территории ткацкой фабрики возникло несколько очагов пожара.
1: Спустя 30 минут снова появились самолеты противника, сделали разворот и начали бомбить город. Было разрушено несколько жилых домов. Один мессершмитт на бреющем полете погнался за пожарной автомашиной, поливая ее пулеметным огнем. Только благодаря хладнокровию водителя расчет уцелел. Во втором часу дня город подвергся очередной бомбежке, которая с небольшими перерывами продолжалась почти 17 часов.
2: 21 октября враг подошел к Наро-Фоминску. К концу октября немцы захватили железнодорожный вокзал, поселки рядом с городом и вышли к реке Наре.
1: 28 октября в захваченной западной части города неожиданно появился советский танк «Клим Ворошилов». Он должен был разведать расположение огневых средств врага. Гитлеровцы открыли огонь по машине. На полном ходу танк врезался в дом, под развалинами которого оказались автомашины и находившиеся в них солдаты. Увидев штаб вражеской дивизии, лейтенант Хитогуров точными выстрелами разбил и поджег здание. Огненный рейс, как называли его в дивизии, продолжался более полутора часов. За это время экипаж танка засек вражеские огневые точки, уничтожил несколько пушек, 6 пулеметных гнезд и до 200 оккупантов.
2: 1 декабря севернее и южнее Наро-Фоминска фашисты прорвали оборону советских войск на реке Нара. Над городом нависла угроза окружения. Однако силами резервных частей немецкое наступление было остановлено, и 6 декабря враг был отброшен на исходный рубеж за реку.
1: В середине декабря начались бои за город. Они длились несколько дней. 26 декабря 1941-го Нарофоминск был освобожден. А в первых числах января весь район и Московская область были очищены от врага.
2: В период боевых действий в районе Нарофоминска действовали два партизанских отряда. Они производили разведки, были проводниками, сами участвовали в диверсиях на железных и шоссейных дорогах, уничтожали бойцов и технику врага.
1: Местное население также сыграло немалую роль в достижении победы над Германией. В период Великой Отечественной войны практически вся промышленность района производила продукцию военного назначения. Мины, рукоятки для гранат, ткань для портянок, парашютов и плащ-палаток. Сельское хозяйство снабжало войска продуктами и поставляло в армию лошадей.
2: Возрождение Нарофоминска началось сразу после освобождения. В первую очередь был восстановлен мост через реку Нару, запущена электросеть и водоснабжение, подключена радиосвязь. Уже в марте 1942-го отремонтировали клуб, заработал интернат для детей-сирот.
1: В результате боевых действий и короткой оккупации в Нарофоминске погибло при бомбежках, было замучено и расстреляно около 5000 мирных жителей. Город был разрушен почти до основания.
2: В годы Великой Отечественной войны Нарофоминская земля была обильно полита кровью бесстрашных защитников. Более 32 тысяч нарофоминцев защищали родину. 7500 не вернулось с фронта. 11 горожан были удостоены звания Героя Советского Союза.
1: В 2009 году указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Нарофоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». А через год на месте, где во время Великой Отечественной был эпицентр боев, установили стеллу. Поэт-нарофоминец Геннадий Козлов посвятил этому событию стихотворение.
2: Смолкли деревья и травы, и до утра неумело в городе воинской славы в землю вгрызается стелла. Не пережившая беды и не вкусившая пули, церковь и площадь Победы оберегает в июле. Только ей хочется очень, очень ей этого надо, поговорить среди ночи с теми, кто кажется рядом. Слышит она, как под нею стонет бессмертная рота. Утро, и небо синеет, и замолкает пехота. Молится стелла и молит, вечным огнем отогрета, выпустить в чистое поле, в нарофоминское лето, всех не пришедших из боя, рядом упавших когда-то, и осеняет собою сердце простого солдата.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация.

0: актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Тена Тринити Моторс».
1: Новости.
2: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Завершается ремонт участка автодороги Белгород-Шебекино-Волоконовка. Работы идут в Белгородском округе. Обновляют 2,8 километра трассы между Разумным и Масловой пристанью в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже готово дорожное полотно, бортовой камень, система водоотведения, пересечения и примыкания. Сейчас специалисты ремонтируют тротуары и наносят разметку. Впереди ремонт остановок, шумовые полосы, знаки и ограждения. Дорога – часть опорной сети России и ключевая артерия для жителей Шебекино. По ней они добираются до Белгорода. Завершить работы планируют в течение месяца. Белгородские аграрии приступили к севу озимых культур. Они займут площадь почти 326 тысяч гектаров. Работы уже ведут в Белгородском, Валуйском, Ведеревском, Губкинском, Новооскольском, Ракитянском, Равенском, Старооскольском, Чернянском и Яковлевском округах. В этом году аграрии намолотили свыше 2,4 миллиона тонн зерна. Урожайность ранних культур увеличилась на 1,6 центнера с гектара по сравнению с прошлым годом и составила 50,9 центнера с гектара. Валентин Демидов провел плановое совещание мэрии Белгорода. Основные акценты – сохранение динамики восстановления жилья после атак ВСУ, контроля за соблюдением сроков производства работ на всех объектах, где идет капремонт, и стратегическое планирование городского пространства. Даны поручения по развитию территории у храма Всемилостивого Спаса на Меловой горе, который недавно открылся. На этой неделе открывают храм Иоанна Воина в парке памяти. Это не только духовно значимое событие, ну и старт масштабной реконструкции одной из важных исторических территорий города. Строители продолжают закрывать тепловой контур в домах Белгорода. Количество поврежденных из-за атак ВСУ жилых объектов за неделю возросло на 72. В работе всего 2798 адресов. Валентин Демидов поручил подготовить проект реорганизации территории у входа в парк «Берега» со стороны галереи сказок. «Зеленый каркас города – стратегическая задача», отметил градоначальник. Планы на 2026-2027 годы намечены. Порядка 2000 саженцев деревьев, 10 тысяч кустарников, сотни тысяч цветов. Уже этой осенью начнут реализацию проекта озеленения въездных магистралей, в том числе улицы Волчанской. За предыдущие плановые периоды все показатели по высадке выполнены на 100%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью. 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва зове. Работайте, братья,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российская Федерация уверена, что решение конфликта на Украине очень близко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия всегда готова к переговорам по Украине», заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он добавил, что ЕС и НАТО все еще пытаются добиться поражения.

Москвы и поддерживать Киев во всем. Желание администрации Трампа видеть первопричины конфликта дает надежду, что контакты с США полезны, отметил Лавров. ЕС делает все, чтобы урегулирование конфликта на Украине не рассматривалось в русле устранения первопричин. В России разработают единые правила безопасного поведения в цифровом пространстве. Это предусмотрено новой концепцией повышения цифровой грамотности, которую утвердило правительство. Отдельные рекомендации подготовят для работы с искусственным интеллектом. В них пропишут, как распознавать дипфейки и снижать риски при передаче нейросетям биометрических и других персональных данных. Новые правила планируют включить в образовательные программы детских садов, школ, колледжей и вузов. Цифровой безопасности также будут обучать педагогов, соцработников, сотрудников банков, МФЦ и операторов связи. В новом эпидемическом сезоне появятся новые штаммы гриппа, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Иван Коновалов. Он отметил, что в России уже выпущены и используются вакцины против них. Специалист призвал граждан сделать прививки в сентябре-октябре, пока не начался сезон простуд. Тогда у организма вовремя выработается иммунитет, а вероятность заболеть гриппом уменьшится. Коновалов добавил, что современные вакцины безопасны и могут применяться даже для детей с 6 месяцев, беременных, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2026 году был обновлен состав всех трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Безопасное средство от ожирения разрабатывают в России. Его ключевым компонентом станет дигидрокверцетин, который добывают из лиственницы. Раньше это соединение использовали как мощный антиоксидант, а сейчас ученые исследуют его способность снижать вес, рассказали в Институте фармации Сеченовского университета. Самым перспективным навыком для современной молодежи российские педагоги считают критическое мышление. Так считают 28,5% респондентов. Каждый пятый выделил самостоятельный поиск и анализ информации. Учителя также отметили цифровую грамотность и умение работать с искусственным интеллектом. Аналитики выяснили, что для молодежи важны цифровая гигиена, системное мышление, коммуникация, работа в команде и ответственность за результат. Нейросеть может написать код или дать информацию, но договориться, найти компромисс и разрешить конфликт – это по-прежнему задача человека. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Иван.
1: Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы звенья одной цепи, что держат вселенной шар. И если болит, терпи, возьми на себя удар. Но только не предавай людей, что плечом к плечу. И помни, не забывай, нельзя по спине мечом. Мы звенья цепи одной, что рвалась уже не раз. Но крутится шар земной, пока сострадание в нас. Пока равнодушных лиц не больше, чем добрых глаз. Пока под крылом ресниц слеза, а не отблеск страз. Предательство, подлость, ложь и зависти злой оскал. Ты в слабом звене найдешь и скажешь: не ожидал. Но слабые звенья есть, в них прочность искать нельзя. Не зная про совесть, честь, им злоба и лесть, друзья. Но крепко держи звено, что хочет разжать беда. Мы все уязвимы, но цепочка на всех одна. И в каждом звене талант, а в теле душа живет. Нельзя избежать преград, но нужно идти вперед. И если плечом к плечу, и если в руке рука, то трудности нипочем, бежит за строкой строка. Как скульптор судьбу лепи, но к людям не стой спиной. Мы звенья одной цепи, что держат весь шар земной.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Более 255 миллионов человек владеют русским языком. Он занимает 9-е место в мире по числу носителей. Об этом рассказала советник президента Елена Импольская. На русском говорят в не менее чем 68 странах. В Беларуси и Южной Осетии русский язык государственный. В Казахстане и Киргизии официальный. В Таджикистане и Армении язык межнационального общения. В Абхазии язык госучреждений. 8 сентября отмечается День языков народов России. Памятная дата при урочена ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Праздник учрежден указом президента. Россия ни при каких условиях не пойдет на паузу в боевых действиях, которую Киев будет использовать для подготовки новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что режим прекращения огня может работать только в западной парадигме.

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе ночных ударов высокоточным оружием поразили военные объекты и предприятия в Киеве и других областях Украины, сообщили в Минобороны. Правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты, сообщают в Кабмине. До этого в перечень входили 9-миллиметровые пистолеты, в том числе для перевозчиков денег, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Теперь его дополнили техническими средствами противодействия беспилотникам. Оружие выдается по нормам, установленным правительством. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими пользуются ученики и пенсионеры. Главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Как показали исследования, на втором месте жалобы на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний этот фактор выделили 4%. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Наро-Фоминск – древний самобытный русский город. С XII века на этой земле было поселение, а в XVII столетии при соединении сел Фоминское и Малая Нара образовалось большое селение Наро-Фоминское. Постепенно оно выросло в город, который в 1929 году получил статус райцентра.
2: 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. С первых дней войны в городе началась мобилизация.
1: Более 2000 нарофоминцев, в основном женщины и дети, строили оборонительные сооружения. Из жителей района и города был сформирован истребительный батальон, который отличился в боях во второй половине октября 1941 года.
2: Промышленность, сельское хозяйство Наро-Фоминска и района перестраивались на военный лад. В лесах строились землянки, возводились укрепления. Ночами на базы возили продовольствие, имущество и боеприпасы. По дорогам района эвакуировали население и имущество, гнали скот.
1: Осенью, в ходе наступления вражеских войск на Москву по плану «Тайфун», город оказался на направлении главного удара. Немцы назвали его «калиткой столицы».
2: Враг планировал быстро захватить Наро-Фоминск, окружить силы двух советских армий, сражавшихся на этом направлении, и прорвать линию фронта, открыв себе путь на Москву с запада.
1: Утром 14 октября бойцы нашей армии вступили в бой с передовыми частями врага и нанесли мощный удар, захватив первых пленных. На рассвете следующего дня крупные силы фашистской пехоты при поддержке большого количества артиллерии, минометов, авиации и танков перешли в атаку и к концу дня захватили город Боровск. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, части наших войск упорно и мужественно сражались и отстаивали каждый рубеж. 6 суток шли ожесточенные воздушные и наземные бои на подступах к Наро-Фоминску.
2: 17 октября в 11 часов над городом появились фашистские самолеты и посыпались первые фугасные и зажигательные бомбы. На территории ткацкой фабрики возникло несколько очагов пожара.
1: Спустя 30 минут снова появились самолеты противника, сделали разворот и начали бомбить город. Было разрушено несколько жилых домов. Один мессершмитт на бреющем полете погнался за пожарной автомашиной, поливая ее пулеметным огнем. Только благодаря хладнокровию водителя расчет уцелел. Во втором часу дня город подвергся очередной бомбежке, которая с небольшими перерывами продолжалась почти 17 часов.
2: 21 октября враг подошел к Наро-Фоминску. К концу октября немцы захватили железнодорожный вокзал, поселки рядом с городом и вышли к реке Наре.
1: 28 октября в захваченной западной части города неожиданно появился советский танк «Клим Ворошилов». Он должен был разведать расположение огневых средств врага. Гитлеровцы открыли огонь по машине. На полном ходу танк врезался в дом, под развалинами которого оказались автомашины и находившиеся в них солдаты. Увидев штаб вражеской дивизии, лейтенант Хитогуров точными выстрелами разбил и поджег здание. Огненный рейс, как называли его в дивизии, продолжался более полутора часов. За это время экипаж танка засек вражеские огневые точки, уничтожил несколько пушек, 6 пулеметных гнезд и до 200 оккупантов.
2: 1 декабря севернее и южнее Наро-Фоминска фашисты прорвали оборону советских войск на реке Нара. Над городом нависла угроза окружения. Однако силами резервных частей немецкое наступление было остановлено, и 6 декабря враг был отброшен на исходный рубеж за реку.
1: В середине декабря начались бои за город. Они длились несколько дней. 26 декабря 1941-го Нарфоминск был освобожден, а в первых числах января весь район и Московская область были очищены от врага.
2: В период боевых действий в районе Нарфоминска действовали два партизанских отряда. Они производили разведки, были проводниками, сами участвовали в диверсиях на железных и шоссейных дорогах, уничтожали бойцов и технику врага.
1: Местное население также сыграло немалую роль в достижении победы над Германией. В период Великой Отечественной войны практически вся промышленность района производила продукцию военного назначения. Мины, рукоятки для гранат, ткань для портянок, парашютов и плащ-палаток. Сельское хозяйство снабжало войска продуктами и поставляло в армию лошадей.
2: Возрождение Нарфоминска началось сразу после освобождения. В первую очередь был восстановлен мост через реку Нару, запущена электросеть и водоснабжение, подключена радиосвязь. Уже в марте 1942-го отремонтировали клуб, заработал интернат для детей-сирот.
1: В результате боевых действий и короткой оккупации в Нарфоминске погибло при бомбежках, было замучено и расстреляно около 5000 мирных жителей. Город был разрушен почти до основания.
2: В годы Великой Отечественной войны Нарфоминская земля была обильно полита кровью бесстрашных защитников. Более 32 тысяч нарфоминцев защищали родину. 7 500 не вернулось с фронта. 11 горожан были удостоены звания Героя Советского Союза.
1: В 2009 году указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Нарфоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». А через год на месте, где во время Великой Отечественной был эпицентр боев, установили стеллу. Поэт-нарфоминец Геннадий Козлов посвятил этому событию стихотворение.
2: Смолкли деревья и травы, и до утра неумело в городе воинской славы в землю вгрызается стелла. Не пережившая беды и не вкусившая пули, церковь и площадь Победы оберегает в июле. Только ей хочется очень, очень ей этого надо, поговорить среди ночи с теми, кто кажется рядом. Слышит она, как под нею стонет бессмертная рота. Утро, и небо синеет, и замолкает пехота. Молится стелла и молит, вечным огнем отогрета, выпустить в чистое поле, в нарфоминское лето, всех, не пришедших из боя, рядом упавших когда-то, и осеняет собою сердце простого солдата.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: вечера.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российская Федерация уверена, что решение конфликта на Украине очень близко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия всегда готова к переговорам по Украине», заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он добавил, что ЕС и НАТО все еще пытаются добиться поражения Москвы и поддерживать Киев во всем. Желание администрации Трампа видеть первопричины конфликта дает надежду, что контакты с США полезны, отметил Лавров. ЕС делает все, чтобы урегулирование конфликта на Украине не рассматривалось в русле устранения первопричин. В России разработают единые правила безопасного поведения в цифровом пространстве. Это предусмотрено новой концепцией повышения цифровой грамотности, которую утвердило правительство. Отдельные рекомендации подготовят для работы с искусственным интеллектом. В них пропишут, как распознавать дипфейки и снижать риски при передаче нейросетям биометрических и других персональных данных. Новые правила планируют включить в образовательные программы детских садов, школ, колледжей и вузов. Цифровой безопасности также будут обучать педагогов, соцработников, сотрудников банков, МФЦ и операторов связи. В новом эпидемическом сезоне появятся новые штаммы гриппа, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Иван Коновалов. Он отметил, что в России уже выпущены и используются вакцины против них. Специалист призвал граждан сделать прививки в сентябре-октябре, пока не начался сезон простуд. Тогда у организма вовремя выработается иммунитет, а вероятность заболевания

болеть гриппом уменьшится. Коновалов добавил, что современные вакцины безопасны и могут применяться даже для детей с 6 месяцев, беременных, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2026 году был обновлен состав всех 3 компонентов отечественной вакцины от гриппа. Безопасное средство от ожирения разрабатывают в России. Его ключевым компонентом станет дигидрокверцетин, который добывают из лиственницы. Раньше это соединение использовали как мощный антиоксидант, а сейчас ученые исследуют его способность снижать вес, рассказали в Институте фармации Сеченовского университета. Самым перспективным навыком для современной молодежи российские педагоги считают критическое мышление. Так считают 28,5% респондентов. Каждый 5-й выделил самостоятельный поиск и анализ информации. Учителя также отметили цифровую грамотность и умение работать с искусственным интеллектом. Аналитики выяснили, что для молодежи важны цифровая гигиена, системное мышление, коммуникация, работа в команде и ответственность за результат. Нейросеть может написать код или дать информацию, но договориться, найти компромисс и разрешить конфликт – это по-прежнему задача человека. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Артем Быковский, 35 лет. Родился на Донбассе, в городе Енакиево. Ушел на фронт исполнять давнюю мечту – быть частью ЧВК «Вагнер». Штурм Артемовска прошел без единой царапины. После окончания контракта стал защищать белгородское небо с оружием в руках.
7: Каким было ваше детство?
9: Детство, ну, знаете, откровенно говоря, не самый приятный момент, потому что детская жестокость бывает очень сильно безграничной. Не все одноклассники относились адекватно, нормально. Физически был слабее. Не виню никого, зла не держу.
7: Обижали в школе?
9: Не без этого, но зато я был умнее.
7: Скажите, а родители что говорили? Сам защищайся, или приходили разговаривать?
9: Тут такая ситуация, что я вырос в неполной семье, я вырос только с мамой. Да, мама поддерживала, да, ну, у нас сама боевая довольно-таки, тем более старший сержант запаса Советского Союза.
7: Ух ты!
9: Да, в семье самое высокое воинское звание – это у нее. Помогала, поддерживала, огромная благодарность ей за это.
7: А вот ее должность, скажем так, сказывалась на вашем воспитании?
9: Знаете, тут сказывалась скорее не то, что должность, а то, что у нее было три родных брата, двое из них старшие.
7: Так.
9: Ну и в советские годы вырасти, сами понимаете, и драться умела, и другие приколы разные, на мотоцикле, на машине.
7: А как вы попали на специальную военную операцию?
9: Я служил не только службу по призыву, я еще служил по контракту ранее. И в 2018 году я вернулся домой, работал, занимался своей деятельностью. И когда началось СВО, да, уже тогда понимал, что настанет момент, что я туда попаду. И в какой-то момент уже не смог быть в стороне. Оставался вопрос, с каким подразделением туда ехать. Ну и, как очень многие, я подумал, что если ехать, то ехать с теми, кто лучше. Опять же, это осуществить одну давнюю мечту, это был «Вагнер». На тот момент ребята тоже работали по телевидению, часто показывали. Ну и в целом за их работой я уже следил не первый год. Знал, что это за кухня. И прекрасно осознавал, что ждет впереди.
7: Куда попали?
9: Артемовск. Штурм Артемовска, как раз вот весь его застал. Но судьба распределила так, что я был не штурмовиком. За время службы по контракту у меня был опыт работы в артиллерии, понимание, как нужно работать. И вот все время нахождения на СВО был в артиллерии.
7: Ранения были?
9: Боги уберегли. Нет, ни ранения, ни единой царапины, ничего.
7: Это как действительно... вы думаете, почему? Что вам помогло?
9: Знаете, я на этот счет всегда шучу, что мне просто отказали в вояже в Альгалу.
7: Это что значит?
9: У скандинавов есть поверье, что тот, кто погиб с оружием в бою, отправляется в их рай, в Альгалу.
7: Угу.
9: Сказали, пока не достоин, поживи.
7: Вы, тем не менее, рассказываете не только с гордостью, но и с радостью о том, как проходила ваша служба. А были ли какие-то моменты, которые, к сожалению, вызывают другие эмоции у вас?
9: Да, к сожалению, таких моментов очень много. Даже, знаете, лишний раз не хочется, конечно, вспоминать, но в памяти все равно это всплывает. В первую очередь, это потеря товарищей, потому что война есть война. Боевые действия – это всегда будет. Очень много моментов, связанных с террористическими действиями киевского режима по отношению к мирным жителям. Конечно, знаете, как говорят многие, хочется выпить и забыться. Но проблема в том, что алкоголь не пью. Поэтому живем с этим.
7: Сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
9: Общая сложность сначала от выезда за ноль и до выезд обратно составил 9 месяцев.
0: Почему вернулись?
9: Закончился срок командировки. Угу. Дома также у мамы проблемы со здоровьем. Была возможность пока не возвращаться. Но, тем не менее, все равно не усидел слишком долго. Сейчас также с оружием в руках защищаю территорию Белгородской области.
0: Защищаете наше небо?
9: Да.
0: Мама гордится вами?
9: Мама очень гордится, всегда во всем поддерживает. Даже когда уезжал вот на службу по контракту на Северный Кавказ, на СВО, многие говорили ей знакомые, вот как ты отпустила, как ты позволила. Она всегда говорит, это его выбор, может быть, это его судьба. Кто я такая, чтобы становиться поперек дороги?
0: Как часто вы говорите маме, что вы ее любите?
9: Очень часто. Очень часто. И благо, что сейчас живем под одной крышей. Опять же, в целях безопасности. Мало ли что, потому что возраст, здоровье тоже берут свое. Поэтому говорю очень часто. С ней всегда отношения доверительные. И секретов ни у кого нет.
0: Готовы ли вы прямо сейчас позвонить маме и сказать ей слова благодарности?
9: Да. Главное, чтобы дома сеть ловила.
0: Звоню.
9: Алло, мамуль, слышишь?
4: Да-да, слышал.
9: Мамуль, я сейчас на радио, ты в прямом эфире. Мамуль, просто хотел сказать, что я тебе безмерно благодарен за всю ту поддержку, которую ты мне всегда оказывала. И я тебя очень сильно люблю.
4: Спасибо, сыночка, я тебя тоже очень люблю, очень сильно люблю. Я горжусь тобой, сыночка.
9: Спасибо, мамуль. Для меня это самое важное.
0: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
7: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» освободила села Долгинка и Березняки в Харьковской области, сообщили в Минобороны. О контроле за соблюдением правил благоустройства написал Валентин Демидов. Провели проверку среди хозяйствующих субъектов в центральной и северной частях Белгорода, а также на Харьковской горе. Из более чем 2,4 тысячи объектов у 345 выявлены нарушения. Большая часть замечаний снята оперативно, по остальным 72 ведется работа в установленном порядке, отметил градоначальник. Капитальный ремонт автодорог в центре Белгорода идет в хорошем темпе, поделился Валентин Демидов. Улица Преображенская от улицы Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого готовность 96%. Движение организовано по двум полосам, расширяясь до 4 на подходах к перекресткам. Парковочное пространство будет приведено в нормативное состояние. 106 мест, из них 19 для инвалидов. От улицы Чумичева до улицы Вокзальная временно ограничено движение по двум полосам. Ведет демонтаж старого покрытия. Улица Чумичева на участках от улицы Победы до Гражданского проспекта и от проспекта Славы до улицы Преображенская асфальт готов, укладывается тротуарная плитка. На участке от проспекта Славы до проспекта Гражданского готовность 80%. Белгород дополнительно получил 1,2 миллиарда рублей на эти цели, отметил Демидов. В этом году отремонтируют еще 5 участков длиной почти 4 километра. Участки улиц Буденного, Калинина, Вокзальной, Чумичева, Гражданского проспекта. В Белгородской области завершился цикл экологических акций «Чисто свои». В рамках программы «Регион для молодых» в области провели акции по сбору макулатуры и пластика. Они способствуют достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Акция «Чисто свои макулатуры» объединила 174 участника. Вместе они собрали почти 34 тонны макулатуры. В акции «Чисто свои пластик» приняли участие 45 человек и организаций, собрав порядка 250 килограммов пластика. Инициативы помогают формировать экологическую культуру и развивать волонтерские.

движение в регионе. С 8 сентября в районе съезда с улицы Щерса по улице Архиерейской в Белгороде перекрыли движение. Это связано с работами по замене участка теплосети. Ограничение будет действовать до 20 часов 23 сентября. Объехать можно по улицам Губкина и Щерса. Белгородка победила на Кубке России и установила рекорд марафона. Юлия Рыжанкова стала первой на 99-м марафоне «Пушкин-Петербург», преодолев дистанцию 42,2 километра за 2 часа 37 минут 8 секунд. Это новый рекорд трассы среди женщин. Кроме того, спортсменка завоевала золото Кубка России по бегу по шоссе на дистанции более 42 километров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: На войне я вновь начал писать стихи после долгого перерыва. Почему именно стихи? Для прозы пока не хватает дыхания. Первое, что понимает человек, попавший на войну, это открытие неизбирательности смерти. Твои заслуги и таланты не страхуют тебя от прилета мины или шальной пули. Все может оборваться в любой момент. Для прозы нужно даже не время, а понимание времени, знание, что оно у тебя есть. А на войне ты живешь одним днем. Стихи позволяют кратко, емко и, главное, мгновенно выплеснуть на бумагу накопленные мысли и эмоции. Поэтому пока стихи. Проза будет позже, когда все закончится. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции. Мы вернемся живыми. Не надо нас хоронить. Опаленные солнцем, отложим усталый свой меч. И Азовское море по-русски нас будет любить. И Донецкая степь по-русски нас будет беречь. Мы вернемся с победой, прорвемся сквозь толщу веков. Устоим под огнем и давлением смертельного груза, а пока мы уходим дорогой наших отцов в направлении солнца, сквозь заросли кукурузы.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио З.
2: За правду, за свободу, за Россию.
1: Радио Зет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин —

поражение, сирота. Солдат зашьет сапоги, солдат.

вообще никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: хотел.
0: Никто. А когда началось

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался

0: Квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: СЭД «Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД «Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «ЗЭД».

ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально в

для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радіо З.
1: Здоровку стримаю.
2: Здоровеньке.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умніть.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожать.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

просыпаются в нашей комнате в день сурка. И в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших руках. Наш ковчег плывет между облаков, чешуя речушек блестит, как ртуть. Ты прости нас, Господи,

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всех.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Старшина, первостатейный я, а кореш мой.

кашалоты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: целая жизнь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио З.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.